0: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
1: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы. Мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
2: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
3: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным. Сильным.

Все тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит. Всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто

Раньше я мало думала о смерти. Но, по-моему, отдать жизнь за любимого человека — не худшая смерть.

0: месяц.
1: Россия должна стать ведущей аграрной державой и обеспечить свою продовольственную независимость на годы вперед.
2: Нам нужно сделать все, чтобы мы себя прокормили сами. Вот посмотрите, мы же самая мощная аграрная страна в мире. Мы должны строить новые школы, мы должны заниматься развитием здравоохранения, создавать новые фельдшерско-акушерские пункты.
3: У нас население устало от того, что слова государственной власти часто расходятся с делами.
4: Народ, который способен преодолеть самые большие проблемы, неоднократно выпадавшие на нашу долю. Народ, который много раз побеждал врага. Народ, который терпел лишения, но оставался сильным и мужественным.
5: Радио Piratona.

всем тем, кто ходит, всем тем, кто приходит, но в памяти дружбу все же находит, всем тем, кто ценит друзей, всем тем, кто